0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Herkese merhaba, ben Ajar. Bugün İğne'de röportaj yapacağız. İnsanlara Türkçe milli şarkıları dinletiriz ve onlar tepkilerini verecekler. İlk şark 10. yıl marşı ve ikinci şark İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi bakalım insanlar ne diyecekler.
3: Ну что-то патриотическое, да? Да? Мне нравится, классно песня.
4: Біз отбасымызбен Турцияда демалған уақытта көбінесе амфитеатрда кешке қарай адамдар осы өлеңді қосады. Әйтеуір сол сценада тұрған жүргізуші бүкіл адамды сценаға шақырады да айтады, білмеймін, бір марш сияқты нетіп бастайды да, арасында бір фразалар десем, Ататүрік бірдеме деген адамның рухын көтереді. Өйткені менің ойымша түркі халқы өздерінің салт дәстүрін корни уважают, мне так кажется.
5: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, ассоциация у меня там, может быть, с такими базарами, что-нибудь там, на их национальных музыкальных фестивалях. Азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, ассоциация у меня там, может быть, с такими

0: Что еще я могу сказать? Ну, я бы под нее станцевал. Все.
1: Тебе нравятся турецкие песни?
0: Ну, «Долина волков» сериал классный. Там саундтрек под основной вступительный момент. Очень интересная песня. И, ну, эта песня мне понравилась. Она, по-моему, не турецкая. Да?
1: Турецкая.
0: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
2: Я унады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған унады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үші рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқына.
1: Сен түрік шөріңдер тыңдайсың ба?
2: Я, тыңдайым.
1: Қандай?
2: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдайым.
3: Здравствуй, советское время.
4: Да, начало советское напоминает и... Мелодия как бы московский цирк почему-то.
3: И немного еврейских мотивов.
4: Да.
3: У меня что-то садик вспомнился, потому что аранжировки такого метода. И что-то такое либо гимновое, либо объединяющее, может даже практически.
4: Какие-то советские картинки просто.
5: Но у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
6: Мен бұл өлеңді өте энергетикалық және машық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
7: Хочется маршировать. Ну, это энергичная песня, такая быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
8: Ну, начало мне понравилось, а вот припевчик вообще не залетел. Вот. А так, хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом, когда уже... А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
1: Нравится. Веселая, легкая.
2: Унаганда кішкене түсінбедім не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
9: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как ты там танцуешь, возле костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далекую поездку. Расслабляешься для релакса. Под эту музыку, под этот бит лучше всего тренироваться.
10: Что-то пока что такое интересное.
11: Ну, увеличивает темп.
12: Ну, какая-то народная, наверное.
13: Это гимн Турции.
12: Да, гимн Эрдогана.
13: Я родилась в Турции.
14: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
15: Radyo Yeşil Karadeniz.
16: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
15: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
17: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
18: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.